Сахар мы не тупее, мам. Сахар зохнам бай. Димбикура джам. Майня каданга, букорду кумбай джана, бок.